Просто, батя, помолчим. Ты извини, что я так редко тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи

твоих друзей из эскадрильи, тех, кто однажды не вернулся, не дотянув чуть-чуть домой.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Устала просто ждать. Я вижу по глазам, и слышу голос твой. Я больше не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно

легко. Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Завершены взрывные работы по нейтрализации сбитого дрона. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В субботу в Ругайской волости Балтского края завершились взрывные работы по безопасной и контролируемой нейтрализации сбитого на территории Латвии беспилотного летательного аппарата, сообщили в Национальных вооруженных силах. Работы проводили специалисты Национальных вооруженных сил по нейтрализации не разорвавшихся боеприпасов с соблюдением установленных требований и процедур безопасности.
0: Про полицию.
2: В связи с произошедшим в пятницу в Риге дорожно-транспортным происшествием, в котором было задействовано служебное транспортное средство государственной полиции и пострадали 9 человек, начат уголовный процесс, сообщили в госполиции. В ходе выяснения обстоятельств аварии и анализа полученных данных было установлено, что на перекрестке, который пересекал полицейский автомобиль, направлявшийся на вызов с выключенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, в момент столкновения все же горел красный сигнал светофора. Ранее полиция сообщала, что полицейский экипаж пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Также на основе видеозаписей сделан вывод, что экипаж госполиции пересекал перекресток слишком быстро, не убедившись в безопасности. В тот момент экипаж направлялся на вызов категории А, связанный с несовершеннолетними лицами. Госполиция отмечает, что сразу после дорожно-транспортных происшествий она предоставляет СМИ первоначальную информацию, а позже в ходе расследования при проверке видео и показаний выясняются все обстоятельства происшествия. Авария с участием полицейского автомобиля произошла в пятницу в 17:04 на перекрестке улиц Бруниньеку и Авату. Помимо полицейской автомашины Volkswagen, в ней участвовали троллейбус 11-го маршрута и легковые автомобили BMW и Renault. В результате аварии пострадали 9 человек, в том числе 2 сотрудницы полиции.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
3: Доброе утро, понедельник, говорю я вам. Меня зовут Кирилл Низовцев, 17 августа на календаре. Мы начинаем новую рабочую неделю, и таких будет целых две до нового учебного года, до осени, до 1 сентября. Но на самом деле, почему я сказал до нового учебного года? Потому что у меня есть дети, которые учатся, и, наверное, те люди, у которых есть дети, которые учатся, именно так и думают, так и говорят. А если у вас нет детей, которые учатся, или вообще нет детей вовсе, то, наверное, вы говорите иначе, все-таки думайте в первую очередь не про новый учебный год, а про осень. Осень наступает, друзья мои. Ну, осень — время поэтов. Вообще, ну, честно говоря, так себе. Пора, как по мне. Я люблю уже вот что-то после февраля. Вот это вот время мне больше приятно. Сегодня, 17 августа, отмечается день признания бэби-бумеров в США, день ванильного заварного крема, день лысых ежиков, день проснувшихся улиток, день благодарности черным котам. Также сегодня народный праздник под названием Авдотья Малиновка. Об этом я более подробно расскажу в начале следующего часа, второго часа проекта «Доброе утро» на Авторадио Латвия. Авдотья Малиновка. Сразу почему-то свадьба в Малиновке. Значит, такой киношедевр, да, старых, так сказать, лет, прошлых лет вспоминается. Но у каждого свои, в общем-то, любимые фильмы, у каждого свои какие-то вехи в разных сферах. В общем, это и неплохо. Друзья, мы надеемся, что Авторадио Латвия, программа «Доброе утро», тоже оставит след в ваших сердцах, и спустя много лет вы вспомните о том, что когда-то, в 2026, в августе, например, слушали вещание на нашей частоте и голос, и текст Кирилла Низовцева. Но дело не в тексте, не в голосе, конечно, а в, как я люблю говорить, в душевности. Мы тут вот всех вас любим и по-доброму, душевно, очень хорошо к каждому из вас относимся. Надеюсь, это взаимно. Друзья, мы начинаем программу, и до 10 вместе поехали.
0: До Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: В Сейме 14-го созыва еще планируют успеть ввести новый режим налогообложения микропредприятий, чтобы вновь сделать его привлекательным для начинающих предпринимателей и поставщиков услуг, которые хотят выйти из теневой экономики. Однако первоначальное предложение в парламенте претерпело серьезные изменения, из-за чего возникли вопросы о целесообразности всей реформы. Режим налога на микропредприятия был введен в Латвии в 2010-м. После тяжелого финансового кризиса он должен был способствовать развитию малого бизнеса, легальной занятости, сокращению теневой экономики. Первоначально налоговая ставка составляла всего 9% от оборота, а на пике в стране было зарегистрировано более 50 тысяч плательщиков налога на микропредприятия. Однако были существенные недостатки, возникали проблемы с социальными взносами работников. Некоторые предприниматели использовали режим для искусственного для дробления более крупного бизнеса и налоговой оптимизации. С годами на фоне общественных политических дискуссий условия режима становились все жестче. Полностью он не исчез, однако стал значительно менее привлекательным. Сейчас ставка налога составляет, внимание, 25%. В этом году политики вновь заговорили о возможности смягчить условия для самых небольших предприятий, физлиц. Значит, Сейм в первом чтении в июне поддержал поправки, которые были должны были распространяться на физлица, которые оказывают услуги исключительно другим физлицам, имеющим годовой оборот не более 25 тысяч евро. Новый механизм мог бы использоваться, например, тренерами, садовниками, частными преподавателями, парикмахерами, специалистами красоты индустрии, сантехниками и другими. Идея в том, чтобы максимально упростить ведение легальной деятельности, банк автоматически удерживал бы 10% налога с поступления на спецсчет доходов от хоздеятельности. Хорошая идея, кстати. Однако уже после первого чтения стало понятно, что у ведомства есть серьезные возражения. Для поиска компромисса была создана специальная рабочая группа, которая продолжила работу летом, пока Сейм и парламентская комиссия по бюджету и налогам находились на каникулах. Основная цель сохранялась – принять изменения еще в рамках нынешнего созыва Сейма и запустить новый режим с 2027 года. И на этой неделе рабочая группа уже представила парламенту существенно переработанный вариант. Теперь речь идет фактически не о прежнем налоге на микропредприятия, а о новом режиме. Предлагается ввести понятие «малая хозяйственная деятельность», налог для начинающих микропредприятий. Одно из главных изменений – существенное снижение допустимого оборота. Вместо

0: первоначально предложенных 25 тысяч евро в год, потолок предлагается установить на уровне 12 тысяч евро или 1000 евро в месяц. Ну, как-то маловато. В Минфине объясняют, что скептически относились к ситуации, при которой человек мог бы получать доход на уровне средней зарплаты по стране, но при этом практически не делает социальных взносов. Значит, по оценкам, новый режим может затронуть всего около 1000 человек. Это вызвало недоумение у Латвийской торговой промышленной палаты. Еще больше вопросов возникло после того, как СГД озвучила возможную стоимость технического внедрения нового режима. Значит, расходы на адаптацию информационных систем оцениваются почти в 400 тысяч евро. Значит, несмотря на это, политическое руководство Минфина продолжает поддерживать идею, даже если новый режим действительно обойдется почти в 400 тысяч, им пользоваться будут всего 1000 человек. Это странно. Значит, конкретных прогнозов относительно того, сколько налогов государство может получить благодаря новому режиму, представитель Минфина не назвал. При этом выразил уверенность, что почти 400 тысяч евро, необходимые для внедрения системы, удается компенсировать поступлениями. И законопроект продолжает продвижение в Сейме. К вопросу о целесообразности предлагаемых изменений депутаты планируют вернуться при рассмотрении проекта в третьем чтении. Но я хочу сказать, что, конечно, странное немножко здесь мнение рассматривают о том, что, значит, если у человека средняя зарплата, это его доход, ну, средняя зарплата по стране, это его доход, то почему он не платит, значит, никакие налоги, социальные взносы? Ну, ребят, ну, это же совсем другое. Одно дело, когда ты работаешь на дядю, дядя за тебя платит социальные взносы, а тут работаешь на себя, и как бы, ну, зачем это нужно? Я считаю, что максимально все надо упростить. 10%, действительно, если деньги поступают на спецсчет, 10% автоматически удерживает банк, это абсолютно правильно. В соседней стране, хочу сказать, есть похожая система, называется она ОСН, автоматизированная упрощенная система налогообложения, и там, по-моему, 8%, и тоже все автоматизировано. Тебе поступают деньги на счет в банке, и потом ты, значит, специальную кнопочку нажимаешь, и налоги оплачиваешь раз в месяц. Вот, возможно, это правильно, и, возможно, стоит посмотреть в ту сторону и, в общем-то, как бы немножко что-то позаимствовать. Вот такая, друзья мои, новость. Честно говоря, она меня порадовала, с одной стороны, а с другой стороны, вот, когда начинают говорить о том, что, а зачем она нужна, а почему так мало налогов и так далее, ну, как-то начинают сразу по этому поводу печалиться. То есть счастье было вот так возможно, и тут раз оно как бы отдаляется. Потому что потолок годовой в 12 тысяч евро, конечно, это, ну, по мне, честно, кажется смешным смешно. А вот такая новость. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день звезды подсказывают вам новые инвестиции, новую прибыль. Возможно, захотите найти смысл своей жизни, активное решение денежных вопросов, а также желание инвестировать. Этот день очень важный день для вас с точки зрения финансирования. Также в этот день вы можете подписать важную сделку с партнерами, тельцы. Возможно, конфликты с окружением, ссоры, напряженная ситуация на работе или в семье. Будьте очень эмоциональными, будьте осторожны с эмоциями. Поэтому у вас может случиться нервный срыв. Вам нужно сейчас подумать, чего вы вообще хотите. Если у вас не произошла самореализация, то интенсивно поработайте над этим сейчас. Звезды пророчат успех в будущем. Близнецы, работа идет с напряжением, тяжело. Нужно выполнить больше задач, а вам этого не хочется. Раньше вы должны были получить определенные знания. У вас есть багаж опыта, который сейчас нужно отдать. Если вы не реализовываетесь в карьере и работе, то ждите болезнь или депрессию. Вам это сложно, но нужно сделать. Раки. В вашей жизни может произойти новое знакомство, которое перерастет в любовь. Вы возлагаете большие надежды на партнеров, детей или людей, которых вы любите. Не преувеличивайте свои ожидания от других людей, вы можете получить разочарование. Возможно, даже беременность у женщин. Раков. Поддержите близких в этот день. Но, слава богу, что не у мужчин. Львы. День принесет множество вопросов о доме, недвижимости и переездах. Ваша семья – ваш мотиватор реализации. Вы получите важную, нужную поддержку от друзей. Вам станет ясно, кто из вашего окружения не ваш человек. Также вас ждет подарок судьбы. Скорее всего, вы получите его в денежном эквиваленте. Девы. Хорошие показатели для вашей реализации. Ждите похвалы, а также смену статуса. Полагайтесь только на себя. Уверенно отстаивайте свое мнение, чтобы не упустить шанс получить новый проект. Проявите креатив и знания, которые получили за последнее время. Весы. Этот день принесет вам новые источники дохода, новые возможности для заработка. Вы сможете заключить бизнес-сотрудничество с кем-то. Используйте возможности для вложений, чтобы получить хороший финансовый результат. В конце дня, возможно, поездка куда-то, чтобы расслабиться и подготовиться к работе. Скорпионы. Прекрасный период, чтобы начать жизнь с чистого листа. История связана с вашим развитием, отношениями. Используйте этот день, чтобы начать что-то новое в своей жизни. Доходы ваши либо увеличатся, либо останутся на текущем уровне. Вам могут предложить новую работу. Вы, пожалуйста, не отказывайтесь. Что дальше? Стрельцы, конечно. Не стоит куда-то бежать, задержитесь. У вас идет процесс формирования новых событий, новых состояний. Переосмыслите свою жизнь. Вам может казаться, что дела идут очень медленно. Подождите, дайте себе время. Также могут быть проблемы со здоровьем. Козероги. Хороший день для саморазвития, если у вас есть покровители или любимые люди, которые могут вас поддержать. Фокусируем внимание именно на таких людях. Если вы работаете на кого-то, можете смело просить повышения зарплаты. Распланируйте день так, чтобы работать в спокойном режиме. Водолеи. Много возможностей реализации. Усилия, которые вы сейчас вложите для повышения своего статуса, они закрепятся надолго. Вся ваша работа сейчас пойдет на результат, но, с другой стороны, это может спровоцировать конфликты в вашей семье. И, наконец, рыбы. Развивайте свою интуицию, получите новые идеи, новые возможности из-за рубежа, большие возможности для работы с иностранцами. Обратите внимание на свой духовный рост. Для вас это пойдет на пользу. Также уделите внимание семье и будьте осторожны за рулем. Вот такой вот прогноз на сегодня от наших звезд.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
8: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
10: Люди ночами.
9: Билеты на fridayticket.com.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про историю создания сыра. Первый рецепт сыра предложил один аравийский купец по имени Ханан. Собираясь в дальнюю дорогу, Ханан загрузил свою повозку продуктами. Не забыл он и о молоке, которое в те времена наливали в кувшин, изготовленный из желудка лошади или овцы. Купец во время пути решил утолить жажду и был очень удивлен увиденному, ведь в сосуде, где ранее было молоко, находилась густая белая масса. Ханану очень понравился вкус этого молочного сгустка. О том, как появился продукт, он рассказал своим товарищам. Так по всему миру распространился сыр из Аравии. Есть мнение, что только лишь к 19 веку сыр дошел до России, например. Возможно, доля правды здесь есть. Если речь идет о твердых сырах, французских или немецких, на самом деле о сыре на Руси знали намного раньше. Большую роль здесь сыграла торговля с Грецией, а греки знали толк в сыре. Согласно сведениям, не творог, а именно сыр приносили идолам в жертву славяне-язычники, и дань германцам в X-XI веке они платили сыром. Однако на Руси еще долго творог называли сыром, например, сырниками назывались пышечки из творога. Иностранцев-сыроделов в Россию привез Петр I после того, как побывал в Голландии, отведал там голландские сыры, которые уже были всемирно известны. И с 1795 года в России, например, началось производство сыра промышленным способом. В имении князя Мещерского в Тверской губернии основали первый сыродельный завод. Маленькие сыроварни появлялись и до этого времени, но они быстро закрывались. И многие иностранные государства уже к концу 19 века стали импортировать сыр российского производства, например. С того момента, как появился первый в истории сыр, технология его изготовления претерпела множество изменений. Сегодня его научились получать путем добавления сычужного фермента. Но что я могу сказать? Я могу сказать, что сейчас в России, насколько я знаю, с сыром большая проблема. Как-то разучились в один момент почему-то его производить. И, в общем, то, что продается, в большей степени, конечно, ну, так себе на сыр мало похоже. Хотя мне всегда казалось, что в Латвии с сыром все очень-очень-очень неплохо. Но как-то раз услышал в магазине разговор двух покупательниц. Одна такая вся из себя, значит, говорила другой, ну, просто случайные покупательницы, про то, что в Латвии никогда не было хорошего сыра. И настоящий сыр здесь, в принципе, не живет. Живет в других странах. Ну, я, конечно, с этим не соглашусь. В Латвии есть прекрасные сыры, но вообще Франция, вообще Австрия, вообще Голландия, да, действительно, это те страны, где правда вкусный сыр, но также еще, конечно, Италию не стоит забывать, и Испанию. Насчет Греции не могу ничего сказать, но вот вышеозначенные страны – это, правда, такие лидеры по производству сыров. Но и цены, собственно, на эти сыры достаточно высокие, не каждый может, конечно, это позволить. Но я люблю сыр и покупаю латвийский, слава богу, и, в принципе, достаточно радуюсь этому факту. Ну и вы, собственно, друзья мои, покупайте, радуйтесь и приятного аппетита.
0: То время.

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерт из Аудзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такую сегодня злободневную тему хочу обсудить по поводу водорослей, которые, ну, казалось бы, не убирают или убирают, неясно, разберемся. А значит, пляж Лепы оказался в центре спора после того, как отдыхающие заметили большое количество водорослей на берегу. Одни требуют регулярной уборки, другие призывают не вмешиваться в естественные процессы моря. Поводом для дискуссии стала публикация пользователя одной из соцсетей, которая задалась вопросом, почему в Латвии водоросли не убирают регулярно, особенно в летний сезон. В Испании, как говорит она, например, водоросли и морскую траву регулярно собирают специальной техникой, особенно в сезон. Липая фантастически красивый город, пляж должен быть его визитной карточкой. При этом автор публикации предположила, что оставлять водоросли на берегу, возможно, необходимо по экологическим причинам. А значит, публикация вызвала дискуссию. Одни пользователи считают, что пляж можно было бы регулярно очищать небольшой специализированной техникой. Другие напоминают, что выброс водорослей на берег – естественный процесс, а после уборки моря уже через несколько часов или на следующий день может снова принести их к берегу. И как все это убрать? Еще больше не испортив пляж. Тяжелая техника с грузовиками и бульдозерами там все изъездит и будет еще хуже, написал один из комментаторов. А, значит, автор публикации возразила, что для этого не обязательно использовать тяжелую технику. Значит, небольшие тракторы собирают, складывают и увозят. Что именно они испортят? Песок? Следы оставить? Не обошлось без шуток. Один из пользователей назвал происходящее возможностью бесплатно попробовать лечебные грязевые процедуры. Значит, автор заметил, что грязи там мало, ну, то есть на полном серьезе. Другие участники дискуссии призвали не воспринимать водоросли как признак неухоженного пляжа. Это море, при определенном ветре водоросли выбрасывает на берег. Так происходит в природе. Значит, и если техника утром все соберет, к вечеру, следующему утру выглядит точно так же. Радуйтесь, это не мусор, а водоросли. Пользователь также напомнит, что количество выброшенных на берег водорослей зависит от направления ветра. Подобное явление наблюдается в разных местах латвийского побережья. Кто-то пошутил, что на таком берегу можно было поискать янтарь. В комментариях прозвучало предположение, что водоросли на пляже Липаи все же убирают, однако море быстро приносит новые. В то же время некоторые пользователи критиковали муниципалитет за приоритеты и расходование средств. Один из комментаторов заявил, что похожая ситуация наблюдается в Юрмале. Значит, и вот автор публикации считает, что регулярный сбор водорослей не должен создавать для муниципального бюджета чрезмерных расходов. А комментарии вот под этой статьей в интернете такие. Значит, это Балтийское море, убирать траву бесполезно, каждый год одно и то же, пустая трата денег, дорого совершенно, неэффективно, климат меняется, потепление, похолодание, черт знает, что творится, трава на пляже, не самое страшное, недопустимо тратить столько денег на такую ерунду. Но я, как житель Юрмы, могу сказать, что действительно периодически водоросли появляются, и, в общем, самое отвратительное, когда начинают свисти, и жуткий запах такой, знаете, гнилой, запах грязевых ванн таких вот в санатории. Те, кто был, знают, примерно похоже. Ну, в общем, действительно похоже что-то на лечебное, но на самом деле, конечно, радость не вызывает. И когда, значит, если вода теплая, заходишь купаться, и, в общем, как бы, ну, так себе ощущение, так себе, конечно, впечатление. Хотел бы, чтобы этого не было. Ну, на самом деле, это природа. Я думаю, что возможно, действительно, убирать это нет смысла, но хотелось бы, конечно, услышать мнение компетентных людей, муниципалитетов, представителей муниципалитетов и, конечно, людей, которые отвечают за экологию, тоже очень важно было бы узнать. Честно говоря, я думаю, что в этой статье есть информация про это, но информации нет. Ну, значит, будет часть вторая. Будем, в общем-то, обсуждать еще раз эту новость, но уже чуть позже. Друзья мои, я думаю, что речь, конечно, идет прежде всего о заливе. Наверное, в море этого нет, хотя Липаи, казалось бы, там море открытое. Ну, как мне кажется, не должно быть этих водорослей. Ну, ладно, в заливе, в Юрмале, а в Липаи, ну, честно говоря, непонятно, почему они там появляются. Тоже, если, может быть, кто-то знает из вас, дайте комментарий. С удовольствием мы эту тему обсудим, может быть, завтра или послезавтра, в ближайшие дни. Вот такая вот история, друзья, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: В Риге 8 часов утра.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Использование пиротехники на дни рождения Риги не означает возвращение салютов в столицу. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
2: Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогало заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили, заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов.
1: Про Ригу.
2: Комитет городского развития Рижской думы в понедельник 17 августа рассмотрит вопрос о создании координационной комиссии для смягчения последствий ремонта Вантового моста, свидетельствует повестка дня заседания комитета. Создать такую группу предложил председатель комитета городского развития Эдгарс Бергхольц, указав, что она необходима, чтобы своевременно подготовиться к ремонту моста и уменьшить его влияние на транспортное движение жителей и предпринимательскую деятельность. В состав комиссии войдут по одному депутату Рижской думы от каждой фракции, с учетом желаний фракции участвовать в работе комиссии. Председатель комиссии будет избран из числа ее членов. Задачей комиссии будет выявление проблемных вопросов в сферах инфраструктуры, общественного пространства, организации движения, доступности образования, культуры, социальных услуг, окружающей среды, безопасности, поиск максимально быстрых, эффективных решений, разработка решений по изменению транспортных потоков и мобильной инфраструктуры. Комиссия не будет рассматривать вопросы, касающиеся строительных работ на Вантовом мосту, хода и технических решений. Комиссия сможет инициировать рассмотрение существенных вопросов в комиссиях Рижской думы, а также следить за выполнением предложений.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиагрупп.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: Друзья, вторая часть проекта «Доброе утро». Здравствуйте вам. Привет всем. У микрофона Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе. Сегодня 17 августа, в понедельник. Я Кирилл Низовцев, и вы прекрасные слушатели. Авдотья Малиновка, так называется праздник, который отмечается сегодня в православном мире. В лесах зрели ягоды дикой малины в данный период. А малина – один из самых обожаемых лакомств малышей, и они со старшими сестрами-братьями в этот день спешили с самого утра, прихватив лукошки, набрать побольше сладких ягодок, чтобы самим накушаться и на варенье хватило. Вот и прозвали люди этот день «Малиновкой». Также эту дату считали последним днем для сбора урожая огурцов, потому что после они не растут, а те, что вырастут, обязательно будут горчить. Ботва, пока не высохла, убиралась в компостную яму. Хозяйки занимались консервированием огурцов, так родилось название «огуречница». В этот день часто начинались моросящие дожди, они напитывали влагой неубранные с полей стоги сена, и оно начинало гнить. Люди старались убрать его в амбары, но не всегда успевали. Вот так получился еще один день, еще одно название дня – «Сеногнойка». А значит, какая погода сегодня, таким будет ноябрь? Интересно, как? А как, это жарко, что ли, будет? 28 градусов, так, что ли? Ежели день выдался парким и душным, это к затяжным мелким дождям, если бы урожай малины соответственно, определенный урожай малины, судили о будущем урожае хлеба. То есть, если урожай хороший, соответственно, уродилась малина, то и хлеб будет в большом количестве в избытке. Если нет, то и хлеба будет мало. Вот такая вот, в общем-то, прямая зависимость. Ну, не знаю, нашим предкам виднее, они, конечно, мудрые люди, у них не было интернета, они смотрели ТикТок, Инстаграм, не тратили время на это, а подмечали то, что вокруг нас происходит. Помните, как в детстве, когда мы выходили во двор и знали каждую мелочь, то, что где находится, вот каждую лужицу, каждую, не знаю, там, точечку какую-то, каждый кирпичик, а сейчас проходим мимо чего-то глобального и даже его не замечая. Вот такая вот взрослая странная жизнь. В общем, до 10 утра остаемся вместе в этой странной жизни. Я Кирилл Низовцев, мы продолжаем. Всем привет, поехали.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята –

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день звезды подсказывают вам новые инвестиции, новую прибыль. Возможно, захотите найти смысл своей жизни, активное решение денежных вопросов, а также желание инвестировать. Этот день очень важный день для вас с точки зрения финансирования. Также в этот день вы можете подписать важную сделку с партнерами, тельцы. Возможно, конфликты с окружением, ссоры, напряженная ситуация на работе или в семье. Будьте очень эмоциональными, будьте осторожны с эмоциями. Поэтому у вас может случиться нервный срыв. Вам нужно сейчас подумать, чего вы вообще хотите. Если у вас не произошла самореализация, то интенсивно поработайте над этим сейчас. Звезды пророчат успех в будущем. Близнецы, работа идет с напряжением, тяжело, нужно выполнить больше задач, а вам этого не хочется. Раньше вы должны были получить определенные знания, у вас есть багаж опыта, который сейчас нужно отдать. Если вы не реализовываетесь в карьере и работе, то ждите болезнь или депрессию. Вам это сложно, но нужно сделать. Раки. В вашей жизни может произойти новое знакомство, которое перерастет в любовь. Вы возлагаете большие надежды на партнеров, детей или людей, которых вы любите. Не преувеличивайте свои ожидания от других людей, вы можете получить разочарование. Возможно, даже беременность у женщин. Раков. Поддержите близких в этот день. Но, слава богу, что не у мужчин. Львы. День принесет множество вопросов о доме, недвижимости и переездах. Ваша семья – ваш мотиватор реализации. Вы получите важную, нужную поддержку от друзей. Вам станет ясно, кто из вашего окружения не ваш человек. Также вас ждет подарок судьбы. Скорее всего, вы получите его в денежном эквиваленте. Девы. Хорошие показатели для вашей реализации. Ждите похвалы, а также смену статуса. Полагайтесь только на себя. Уверенно отстаивайте свое мнение, чтобы не упустить шанс получить новый проект. Проявите креатив и знания, которые получили за последнее время. Весы. Этот день принесет вам новые источники дохода, новые возможности для заработка. Вы сможете заключить бизнес-сотрудничество с кем-то.

0: Используйте возможности для вложений, чтобы получить хороший финансовый результат. В конце дня, возможно, поездка куда-то, чтобы расслабиться и подготовиться к работе. Скорпионы. Прекрасный период, чтобы начать жизнь с чистого листа. История связана с вашим развитием, отношениями. Используйте этот день, чтобы начать что-то новое в своей жизни. Доходы ваши либо увеличатся, либо останутся на текущем уровне. Вам могут предложить новую работу. Вы, пожалуйста, не отказывайтесь. Что дальше? Стрельцы, конечно. Не стоит куда-то бежать, задержитесь. У вас идет процесс формирования новых событий, новых состояний. Переосмыслите свою жизнь. Вам может казаться, что дела идут очень медленно. Подождите, дайте себе время. Также могут быть проблемы со здоровьем. Козероги. Хороший день для саморазвития, если у вас есть покровители или любимые люди, которые могут вас поддержать. Фокусируем внимание именно на таких людях. Если вы работаете на кого-то, можете смело просить повышения зарплаты. Распланируйте день так, чтобы работать в спокойном режиме. Водолеи. Много возможностей реализации. Усилия, которые вы сейчас вложите для повышения своего статуса, они закрепятся надолго. Вся ваша работа сейчас пойдет на результат, но, с другой стороны, это может спровоцировать конфликты в вашей семье. И, наконец, рыбы. Развивайте свою интуицию, получите новые идеи, новые возможности из-за рубежа, большие возможности для работы с иностранцами. Обратите внимание на свой духовный рост. Для вас это пойдет на пользу. Также уделите внимание семье и будьте осторожны за рулем. Вот такой вот прогноз на сегодня от наших звезд.
1: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Завершилось празднование 825-летия со дня основания Риги. Вместе с тем восстановлено движение на набережной 11 ноября и в старом городе, и в обычном режиме вновь работают парковки. Из интересного, на прошлой неделе на портале Манабалс.лв была поддержана инициатива лишить депутатов Сейма доплат за жилье и за транспорт. Счет этих затрат идет на миллионы народных денег. Необходимые 10 тысяч подписей собрали быстро. Полностью отменить доплаты, наверное, не получится, но привести в порядок и сделать компенсации прозрачными, наверное, можно. Дорога к месту работы – жизненная необходимость для тысяч жителей столицы и прилегающих районов, однако нам с вами за это никто не доплачивает. Так что, прежде чем учить страну экономить, парламенту стоит показать пример и начать с себя. Хотя, опять же, принимать решения по этому запросу будут сами же депутаты. Скорее всего, уже следующего созыва Сейма. Вернемся на магистрали улицы Латвийской столицы. Почти 3 балла на монитор. Дороги загружены на 28% и полтора десятка заторов от 5 минут. На общем фоне, как обычно, в последнее время выделяется улица Круспилс, Густава Земгалагатва перед Брибо со стороны восточной магистрали, а также Карля Ульманегатва. Здесь тоже имеются затруднения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть понедельник будет легким, а дороги безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
6: Выгодное предложение уже в Бунецибс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецибс АБЦ.
7: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
8: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: В Сейме 14-го созыва еще планируют успеть ввести новый режим налогообложения микропредприятий, чтобы вновь сделать его привлекательным для начинающих предпринимателей и поставщиков услуг, которые хотят выйти из теневой экономики. Однако первоначальное предложение в парламенте претерпело серьезные изменения, из-за чего возникли вопросы о целесообразности всей реформы. Режим налога на микропредприятия был введен в Латвии в 2010-м. После тяжелого финансового кризиса он должен был способствовать развитию малого бизнеса, легальной занятости, сокращению теневой экономики. Первоначально налоговая ставка составляла всего 9% от оборота, а на пике в стране было зарегистрировано более 50 тысяч плательщиков налога на микропредприятия. Однако были существенные недостатки, возникали проблемы с социальными взносами работников. Некоторые предприниматели использовали режим для искусственного для дробления более крупного бизнеса и налоговой оптимизации. С годами на фоне общественных политических дискуссий условия режима становились все жестче. Полностью он не исчез, однако стал значительно менее привлекательным. Сейчас ставка налога составляет, внимание, 25%. В этом году политики вновь заговорили о возможности смягчить условия для самых небольших предприятий, физлиц. Значит, Сейм в первом чтении в июне поддержал поправки, которые были должны были распространяться на физлица, которые оказывают услуги исключительно другим физлицам, имеющим годовой оборот не более 25 тысяч евро. Новый механизм мог бы использоваться, например, тренерами, садовниками, частными преподавателями, парикмахерами, специалистами красоты индустрии, сантехниками и другими. Идея в том, чтобы максимально упростить ведение легальной деятельности, банк автоматически удерживал бы 10% налога с поступления на спецсчет доходов от хоздеятельности. Хорошая идея, кстати. Однако уже после первого чтения стало понятно, что у ведомства есть серьезные возражения. Для поиска компромисса была создана специальная рабочая группа, которая продолжила работу летом, пока Сейм и парламентская комиссия по бюджету и налогам находились на каникулах. Основная цель сохранялась – принять изменения еще в рамках нынешнего созыва Сейма и запустить новый режим с 2027 года. И на этой неделе рабочая группа уже представила парламенту существенно переработанный вариант. Теперь речь идет фактически не о прежнем налоге на микропредприятия, а о новом режиме. Предлагается ввести понятие «малая хозяйственная деятельность», налог для начинающих микропредприятий. Одно из главных изменений – существенное снижение допустимого оборота. Вместо первоначально предложенных 25 тысяч евро в год, потолок предлагается установить на уровне 12 тысяч евро или 1000 евро в месяц. Ну, как-то маловато. В Минфине объясняют, что скептически относились к ситуации, при которой человек мог бы получать доход на уровне средней зарплаты по стране, но при этом практически не делает социальных взносов. Значит, по оценкам, новый режим может затронуть всего около 1000 человек. Это вызвало недоумение у Латвийской торговой промышленной палаты. Еще больше вопросов возникло после того, как СГД озвучила возможную стоимость технического внедрения нового режима. Значит, расходы на адаптацию информационных систем оцениваются почти в 400 тысяч евро. Значит, несмотря на это, политическое руководство Минфина продолжает поддерживать идею, даже если новый режим действительно обойдется почти в 400 тысяч, им пользоваться будут всего 1000 человек. Это странно. Значит, конкретных прогнозов относительно того, сколько налогов государство может получить благодаря новому режиму, представитель Минфина не назвал. При этом выразил уверенность, что почти 400 тысяч евро, необходимые для внедрения системы, удается компенсировать поступлениями. И законопроект продолжает продвижение в Сейме. К вопросу о целесообразности предлагаемых изменений депутаты планируют вернуться при рассмотрении проекта в третьем чтении. Но я хочу сказать, что, конечно, странное немножко здесь мнение рассматривают о том, что, значит, если у человека средняя зарплата, это его доход, ну, средняя зарплата по стране, это его доход, то почему он не платит, значит, никакие налоги, социальные взносы? Ну, ребят, ну, это же совсем другое. Одно дело, когда ты работаешь на дядю, дядя тебя платит социальные взносы, а тут работаешь на себя, и как бы, ну, зачем это нужно? Я считаю, что максимально все надо упростить, 10%, и действительно, если деньги поступают на спецсчет, 10% автоматически удерживает банк, это абсолютно правильно. В соседней стране, хочу сказать, есть похожая система, называется она ОСН, автоматизированная упрощенная система налогообложения, и там, по-моему, 8%, и тоже все автоматизировано. Тебе поступают деньги на счет в банке, и потом ты, значит, специальную кнопочку нажимаешь, и налоги оплачиваешь раз в месяц. Вот. Возможно, это правильно, и, возможно, стоит посмотреть в ту сторону и, в общем-то, как бы немножко что-то позаимствовать. Вот такая, друзья мои, новость. Честно говоря, она меня порадовала, с одной стороны, а с другой стороны, вот, когда начинают говорить о том, что, а зачем она нужна, а почему так мало налогов и так далее, ну, как-то начинают сразу по этому поводу печалиться. То есть счастье было вот так возможно, и тут раз оно как бы отдаляется. Потому что потолок годовой в 12 тысяч евро, конечно, это, ну, по мне, честно, кажется смешным смешно. А вот такая новость. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 плюс 21 градуса.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Tell us out, then I'll stick sky.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такую сегодня злободневную тему хочу обсудить по поводу водорослей, которые, ну, казалось бы, не убирают или убирают, неясно, разберемся. А значит, пляж Лепой оказался в центре спора после того, как отдыхающие заметили большое количество водорослей на берегу. Одни требуют регулярной уборки, другие призывают не вмешиваться в естественные процессы моря. Поводом для дискуссии стала публикация пользователя одной из соцсетей, которая задалась вопросом, почему в Латвии водоросли не убирают регулярно, особенно в летний сезон. В Испании, как говорит она, например, водоросли и морскую траву регулярно собирают специальной техникой, особенно в сезон. Лепая – фантастически красивый город, пляж должен быть его визитной карточкой. При этом автор публикации предположила, что оставлять водоросли на берегу, возможно, необходимо по экологическим причинам. А значит, публикация вызвала дискуссию. Одни пользователи считают, что пляж можно было бы регулярно очищать небольшой специализированной техникой. Другие напоминают, что выброс водорослей на берег – естественный процесс, а после уборки моря уже через несколько часов или на следующий день может снова принести их к берегу. И как все это убрать? Еще больше не испортив пляж. Тяжелая техника с грузовиками и бульдозерами там все изъездит и будет еще хуже, написал один из комментаторов. А значит, автор публикации возразила, что для этого не обязательно использовать тяжелую технику. Значит, небольшие тракторы собирают, складывают и увозят. Что именно они испортят? Песок? Следы оставить? Не обошлось без шуток. Один из пользователей назвал происходящее возможностью бесплатно попробовать лечебные грязевые процедуры. Значит, автор заметил, что грязи там мало, ну, то есть на полном серьезе. Другие участники дискуссии призвали не воспринимать водоросли как признак неухоженного пляжа. Это море, при определенном ветре водоросли выбрасывает на берег. Так происходит в природе. Значит, и если техника утром все соберет, к вечеру, следующему утру выглядит точно так же. Радуйтесь, это не мусор, а водоросли. Пользователь также напомнит, что количество выброшенных на берег водорослей зависит от направления ветра. Подобное явление наблюдается в разных местах латвийского побережья. Кто-то пошутил, что на таком берегу можно было поискать янтарь. В комментариях прозвучало предположение, что водоросли на пляже Лепаи все же убирают, однако море быстро приносит новые. В то же время некоторые пользователи критиковали муниципалитет за приоритеты и расходование средств. Один из комментаторов заявил, что похожая ситуация наблюдается в Юрмале. Значит, и вот автор публикации считает, что регулярный сбор водорослей не должен создавать для муниципального бюджета чрезмерных расходов. А комментарии вот под этой статьей в интернете такие. Значит, это Балтийское море. Убирать траву бесполезно. Каждый год одно и то же. Пустая трата денег. Дорого совершенно. Неэффективно. Климат меняется. Потепление, похолодание. Черт знает, что творится. Трава на пляже. Не самое страшное. Недопустимо тратить столько денег на такую ерунду. Но я, как житель Юрмы, могу сказать, что действительно периодически водоросли появляются. И, в общем, самое отвратительное, когда начинают свисти и жуткий запах. Такой, знаете, гнилой запах грязевых ванн таких вот в санатории. Те, кто был, знают, примерно похоже. Ну, в общем, действительно похоже что-то на лечебное, но на самом деле, конечно, радости не вызывает. И когда, значит, если вода теплая, заходишь купаться, и, в общем, как бы, ну, так себе ощущение, так себе, конечно, впечатление. Хотел бы, чтобы этого не было. Ну, на самом деле, это природа. Я думаю, что возможно, действительно, убирать это нет смысла, но хотелось бы, конечно, услышать мнение компетентных людей, муниципалитетов, представителей муниципалитетов и, конечно, людей, которые отвечают за экологию, тоже очень важно было бы узнать. Честно говоря, я думаю, что в этой статье есть информация про это, но информации нет. Ну, значит, будет часть вторая. Будем, в общем-то, обсуждать еще раз эту новость, но уже чуть позже. Друзья мои, я думаю, что речь, конечно, прежде всего о заливе. Наверное, в море этого нет, хотя Лепая, казалось бы, там море открытое. Как мне кажется, не должно быть этих водорослей. Ну, ладно, в заливе, в Юрмале, а в Лепае, честно говоря, непонятно, почему они там появляются. Ну, тоже, если, может быть, кто-то знает из вас, дайте комментарий. С удовольствием мы эту тему обсудим, может быть, завтра или послезавтра, в ближайшие дни. Вот такая вот история, друзья, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем движение только вперед. Утро понедельника, 17 августа на календаре. В латвийской столице можно наслаждаться лайтовым утренним трафиком еще как минимум пару недель. 4 балла на мониторе. На интерактивной карте города видны 2 десятка заторов. Впрочем, среди них нет 20 и даже 15-минутных. На карте Ульманя-Гатвы в сторону центра приходится притормаживать дважды. Если двигаться со стороны Юрмалского шоссе, первый затор не доезжает до заправки Виада, второй — классика перед Венебас-Гатвы. Есть пробочка на переходе с Елговского шоссе А8 на Венебас-Гатве, а также в обратном направлении. Здесь можно оставить от 5 до 10 минут. В другой части города традиционно притормаживает улица Круспилс, а также Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу. И отметим еще одну классику на Густава-Земгала-Гатве перед Брибе со стороны Восточной магистрали. Здесь тоже можно оставить до 10 минут. В городе происходит много ДТП. На прошлой неделе по будням за 5 дней с понедельника по пятницу было зарегистрировано 425 аварий, то есть в среднем 85 за сутки. Обращаем внимание, в них пострадали 28 велосипедистов. Отсюда вывод: стоит быть особо внимательными при подъездах к пешеходным переходам. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: забываются, звони.
1: То время.
2: Сегодня поговорим про историю создания сыра. Первый рецепт сыра предложил один аравийский купец по имени Ханан. Собираясь в дальнюю дорогу, Ханан загрузил свою повозку продуктами. Не забыл он и о молоке, которое в те времена наливали в кувшин, изготовленный из желудка лошади или овцы. Купец во время пути решил утолить жажду и был очень удивлен увиденному, ведь в сосуде, где ранее было молоко, находилась густая белая масса. Ханану очень понравился вкус этого молочного сгустка. О том, как появился продукт, он рассказал своим товарищам. Так по всему миру распространился сыр из Аравии. Есть мнение, что только лишь к 19 веку сыр дошел до России, например. Возможно, доля правды здесь есть. Если речь идет о твердых сырах, французских или немецких, на самом деле о сыре на Руси знали намного раньше. Большую роль здесь сыграла торговля с Грецией, а греки знали толк в сыре. Согласно сведениям, не творог, а именно сыр приносили идолам в жертву славяне-язычники, и дань германцам в X-XI веке они платили сыром. Однако на Руси еще долго творог называли сыром, например, сырниками назывались пышечки из творога. Иностранцев-сыроделов в Россию привез Петр I после того, как побывал в Голландии, отведал там голландские сыры, которые уже были всемирно известны. И с 1795 года в России, например, началось производство сыра промышленным способом. В имении князя Мещерского в Тверской губернии основали первый сыродельный завод. Маленькие сыроварни появлялись и до этого времени, но они быстро закрывались. И многие иностранные государства уже к концу 19 века стали импортировать сыр российского производства, например. С того момента, как появился первый в истории сыр, технология его изготовления претерпела множество изменений. Сегодня его научились получать путем добавления сычужного фермента. Но что я могу сказать? Я могу сказать, что сейчас в России, насколько я знаю, с сыром большая проблема. Как-то разучились в один момент почему-то его производить. И, в общем, то, что продается, в большей степени, конечно, ну, так себе на сыр мало похоже. Хотя мне всегда казалось, что в Латвии с сыром все очень-очень-очень неплохо. Но как-то раз, значит, услышал в магазине разговор двух покупательниц. Одна такая вся из себя, значит, говорила другой, ну, просто случайной покупательнице, про то, что в Латвии никогда не было хорошего сыра. И настоящий сыр здесь, в принципе, не живет. Живет в других странах. Ну, я, конечно, с этим не соглашусь. В Латвии есть прекрасные сыры, но вообще Франция, вообще Австрия, вообще Голландия, да, действительно, это те страны, где правда вкусный сыр. Но также еще, конечно, Италию не стоит забывать, и Испанию. Насчет Греции не могу ничего сказать, но вот вышеозначенные страны — это правда такие лидеры по производству сыров. Но и цены, собственно, на эти сыры достаточно высокие. Не каждый может, конечно, это позволить. Но я люблю сыр и покупаю латвийский, слава богу, и в принципе достаточно радуюсь этому факту. Ну и вы, собственно, друзья мои, покупайте, радуйтесь и приятного аппетита.
1: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в прошлом году треть осужденных являлись рецидивистами. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В прошлом году 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раза, свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год. Из осужденных 41% отбывали наказание впервые, 14% во второй раз, 11% в третий раз. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40 лет, 39% от 40 до 50. В 30% случаев осужденные, находившиеся в заключении, были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет. 19% были приговорены к сроку от 10 до 20, 17% от 1 до 3 лет. Пожизненное заключение отбывали 2,67% осужденных. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из них трое были арестованными, 11 осужденными. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, 188 иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Из мест заключения в прошлом году были освобождены 2407 человек. Шестеро были освобождены по причине тяжелой болезни, 41 условно-досрочно с электронным надзором, 88 условно-досрочно, а 2272 после полного отбывания наказания.
3: Про вооруженные силы.
2: До 26 августа не будет почетного караула у памятника Свободы и Рижского замка, сообщили в штабном батальоне национальных вооруженных сил. С 16 по 23 августа в Скрунде на военном полигоне Межайне рота почетного караула штабного батальона национальных вооруженных сил проводит ежегодные военные учения. В учениях задействован весь личный состав роты почетного караула штабного батальона, в том числе военнослужащие службы гособороны, проходящие службу в подразделениях. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника Свободы и Рижского замка выставляться не будет.
3: Про погоду.
2: Вторая половина августа начнется с переменчивой погоды. В ближайшую неделю на территории Латвии будут доминировать циклоны. Часто будет идти дождь, станет немного прохладнее, хотя температура воздуха днем на большей части территории страны по-прежнему будет достигать и превышать отметку плюс 20. В конце недели возможны более интенсивные осадки. Первые дни недели будут более дождливыми. В понедельник во многих местах, а во вторник преимущественно в Латгале, облака принесут дождь. Если в понедельник местами ожидаются как сильные ливни, так и раскаты грома, то во вторник более неприятную погоду создаст зона осадков на крайнем востоке Латвии, которая принесет более продолжительный дождь. Будет дуть преимущественно слабый западный ветер, который постепенно сменит направление на северное. Температура воздуха в оба дня составит около плюс 20, а в ночные часы во многих местах не опустится ниже плюс 10, плюс 15. Середина недели в плане погоды существенно не будет отличаться, так как территория Латвии по-прежнему будет находиться под влиянием циклонов. Распределение осадков будет неравномерным, так как расположение дождевых зон будет меняться изо дня в день. Отдельные районы дождевые облака в эти дни могут и не затронуть. Существенное усиление ветра не ожидается. В конце недели существует высокая вероятность интенсивного и продолжительного дождя, который потенциально может начаться в ночь на субботу и продолжится в течение дня. Ливни могут быть связаны с активным циклоном, который с юга, возможно, пересечет территорию Латвии. В связи с этим следует учитывать, что прогноз еще может измениться. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Всем здравствуйте, друзья. Третий час программы «Доброе утро» начинается. До конца этого часа будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Сегодня 17 августа, понедельник. И в этот день на свет появилась Оксана Домнина, российская фигуристка и, в общем, достаточно знаменитый человек. Актер Роберт Де Ниро появился на свет сегодня. Также еще один знаменитый актер, уже, к сожалению, не с нами, который Олег Табаков, оставивший, в общем, достаточно серьезную династию. И сын его, тоже актер, Вот, ну и жена, соответственно, об этом, надеюсь, вы знаете. Муслим Магомаев сегодня также родился. А также актер театра и кино Николай Губенко, шахматист Михаил Ботвинник. Значит, кто еще из известных? Ну вот, например, русская детская писательница и педагог Елизавета Водовозова. 1844 год рождения. Антон Дельвик, русский поэт-издатель. Чуть раньше родился, в 1798. И, наконец, Пьер Ферма, французский математик, создатель теории чисел. 1601 год. И сразу вспоминается теорема Ферма. А вот что это за теорема, что она из себя представляет, почему-то как-то забылось. Вот такая вот интересная математическая метаморфоза, да. Учили-учили в школе и забыли-забыли, когда стали взрослыми. Ну, в общем, как говорят многие люди, это не важно, вам же это не пригодится в жизни, понимаете? Главное посчитать, правильно ли вам дали сдачу в магазине. Вот это вот важно. Вообще, многие говорят, что в школе нужно не математику изучать, не какие-то, значит, науки определенные, конкретные, а школа должна рассказывать, как в жизни, в общем-то, себя вести и как, не знаю, не попасться, например, мошенников, да, не надо называть там пин-коды от своей карты кому-то, еще что-то. Ну, конечно, с одной стороны, это шутки шутками, а с другой стороны, какая-то доля в этом есть. Ну, в общем, если у вас сегодня день рождения или какой-то другой личный праздник, поздравляю души, поздравляю, и пусть этот понедельник принесет вам много-много радости, как та самая елочка, которую в Новый год принесли из леса, и много-много радости детишкам принесла. Я Кирилл Низовцев, до конца этого часа вместе. Всем привет, продолжаем, поехали.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: В Сейме 14-го созыва еще планируют успеть ввести новый режим налогообложения микропредприятий, чтобы вновь сделать его привлекательным для начинающих предпринимателей и поставщиков услуг, которые хотят выйти из теневой экономики. Однако первоначальное предложение в парламенте претерпело серьезные изменения, из-за чего возникли вопросы о целесообразности всей реформы. Режим налога на микропредприятия был введен в Латвии в 2010-м. После тяжелого финансового кризиса он должен был способствовать развитию малого бизнеса, легальной занятости, сокращению теневой экономики. Первоначальная налоговая ставка составляла всего 9% от оборота, а на пике в стране было зарегистрировано более 50 тысяч плательщиков налога на микропредприятия. Однако были существенные недостатки, возникали проблемы с социальными взносами работников. Некоторые предприниматели использовали режим для искусственного для дробления более крупного бизнеса и налоговой оптимизации. С годами на фоне общественных политических дискуссий условия режима становились все жестче. Полностью он не исчез, однако стал значительно менее привлекательным. Сейчас ставка налога составляет, внимание, 25%. В этом году политики вновь заговорили о возможности смягчить условия для самых небольших предприятий, физлиц. Значит, Сейм в первом чтении в июне поддержал поправки, которые были должны были распространяться на физлица, которые оказывают услуги исключительно другим физлицам, имеющим годовой оборот не более 25 тысяч евро. Новый механизм мог бы использоваться, например, тренерами, садовниками, частными преподавателями, парикмахерами, специалистами красоты индустрии, сантехниками и другими. Идея в том, чтобы максимально упростить введение легальной деятельности, банк автоматически удерживал бы 10% налога с поступления на спецсчет доходов от хоздеятельности. Хорошая идея, кстати. Однако уже после первого чтения стало понятно, что у ведомства есть серьезные возражения. Для поиска компромисса была создана специальная рабочая группа, которая продолжила работу летом, пока Сейм и парламентская комиссия по бюджету и налогам находились на каникулах. Основная цель сохранялась – принять изменения еще в рамках нынешнего созыва Сейма и запустить новый режим с 2027 года. И на этой неделе рабочая группа уже представила парламенту существенно переработанный вариант. Теперь речь идет фактически не о прежнем налоге на микропредприятия, а о новом режиме. Предлагается ввести понятие «малая хозяйственная деятельность», налог для начинающих микропредприятий. Одно из главных изменений – существенное снижение допустимого оборота. Вместо первоначально предложенных 25 тысяч евро в год потолок предлагается установить на уровне 12 тысяч евро.

0: евро или 1000 евро в месяц. Ну, как-то маловато. В Минфине объясняют, что скептически относились к ситуации, при которой человек мог бы получать доход на уровне средней зарплаты по стране, но при этом практически не делает социальных взносов. Значит, по оценкам, новый режим может затронуть всего около 1000 человек. Это вызвало недоумение у Латвийской торговой промышленной палаты. Еще больше вопросов возникло после того, как СГД озвучила возможную стоимость технического внедрения нового режима. Значит, расходы на адаптацию информационных систем оцениваются почти в 400 тысяч евро. Значит, несмотря на это, политическое руководство Минфина продолжает поддерживать идею, даже если новый режим действительно обойдется почти в 400 тысяч, им пользоваться будут всего 1000 человек. Это странно. Значит, конкретных прогнозов относительно того, сколько налогов государство может получить благодаря новому режиму, представитель Минфина не назвал. При этом выразил уверенность, что почти 400 тысяч евро, необходимые для внедрения системы, удается значит, компенсировать поступлениями. И законопроект продолжает продвижение в Сейме. К вопросу о целесообразности предлагаемых изменений депутаты планируют вернуться при рассмотрении проекта в третьем чтении. Но я хочу сказать, что, конечно, странно немножко здесь мнение рассматривают о том, что, значит, если у человека средняя зарплата, это его доход, ну, средняя зарплата по стране, это его доход, то почему не платит, значит, никакие налоги, социальные взносы? Ну, ребят, ну, это же совсем другое. Одно дело, когда ты работаешь на дядю, дядя за тебя платит социальные взносы, а тут работаешь на себя, и как бы, ну, зачем это нужно? Я считаю, что максимально все надо упростить, 10%, и действительно, если деньги поступают на спецсчет, 10% автоматически удерживает банк, это абсолютно правильно. В соседней стране, хочу сказать, есть похожая система, называется она ОСН, автоматизированная упрощенная система налогообложения, и там, по-моему, 8%, и тоже все автоматизировано. Тебе поступают деньги на счет в банке, и потом ты, значит, специальную кнопочку нажимаешь, и налоги оплачиваешь раз в месяц. Вот, возможно, это правильно, и, возможно, стоит посмотреть в ту сторону и, в общем-то, как бы немножко что-то позаимствовать. Вот такая, друзья мои, новость. Честно говоря, она меня порадовала, с одной стороны, а с другой стороны, вот, когда начинают говорить о том, что, а зачем она нужна, а почему так мало налогов и так далее, ну, как-то начинаю сразу по этому поводу печалиться. То есть счастье было вот так возможно, и тут раз оно как бы отдаляется. Потому что потолок годовой в 12 тысяч евро, конечно, это, ну, по мне, честно, кажется смешным смешно. А вот такая новость. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: только любовь.
1: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день звезды подсказывают вам новые инвестиции, новую прибыль. Возможно, захотите найти смысл своей жизни, активное решение денежных вопросов, а также желание инвестировать. Этот день очень важный день для вас с точки зрения финансирования. Также в этот день вы можете подписать важную сделку с партнерами. Тельцы, возможно, конфликты с окружением, ссоры, напряженная ситуация на работе или в семье. Будьте очень эмоциональными, будьте осторожны с эмоциями. Поэтому у вас может случиться нервный срыв. Вам нужно сейчас подумать, чего вы вообще хотите. Если у вас не произошла самореализация, то интенсивно поработайте над этим сейчас. Звезды пророчат успех в будущем. Близнецы, работа идет с напряжением, тяжело. Нужно выполнить больше задач, а вам этого не хочется. Раньше вы должны были получить определенные знания. У вас есть багаж опыта, который сейчас нужно отдать. Если вы не реализовываетесь в карьере и работе, то ждите болезнь или депрессию. Вам это сложно, но нужно сделать. Раки, в вашей жизни может произойти новое знакомство, которое перерастет в любовь. Вы возлагаете большие надежды на партнеров, детей или людей, которых вы любите. Не преувеличивайте свои ожидания от других людей, вы можете получить разочарование. Возможно, даже беременность у женщин. Раков, поддержите близких в этот день. Но, слава богу, что не у мужчин. Львы, день принесет множество вопросов о доме, недвижимости и переездах. Ваша семья, ваш мотиватор реализации. Вы получите важную, нужную поддержку от друзей. Вам станет ясно, кто из вашего окружения не ваш человек. Также вас ждет подарок судьбы. Скорее всего, вы получите его в денежном эквиваленте. Девы, хорошие показатели для вашей реализации. Ждите похвалы, а также смену статуса. Полагайтесь только на себя. Уверенно отстаивайте свое мнение, чтобы не упустить шанс получить новый проект. Проявите креатив и знания, которые получили за последнее время. Весы, этот день принесет вам новые источники дохода, новые возможности для заработка. Вы сможете заключить бизнес-сотрудничество с кем-то, используйте возможности для вложений, чтобы получить хороший финансовый результат. В конце дня, возможно, поездка куда-то, чтобы расслабиться и подготовиться к работе. Скорпионы, прекрасный период, чтобы начать жизнь с чистого листа. История связана с вашим развитием, отношениями. Используйте этот день, чтобы начать что-то новое в своей жизни. Доходы ваши либо увеличатся, либо останутся на текущем уровне. Вам могут предложить новую работу. Вы, пожалуйста, не отказывайтесь. Что дальше? Стрельцы, конечно. Не стоит куда-то бежать, задержитесь. У вас идет процесс формирования новых событий, новых состояний. Переосмыслите свою жизнь. Вам может казаться, что дела идут очень медленно. Подождите, дайте себе время. Также могут быть проблемы со здоровьем. Козероги, хороший день для саморазвития, если у вас есть покровители или любимые люди, которые могут вас поддержать. Фокусируем внимание именно на таких людях. Если вы работаете на кого-то, можете смело просить повышения зарплаты. Распланируйте день так, чтобы работать в спокойном режиме. Водолеи, много возможностей реализации. Усилия, которые вы сейчас вложите для повышения своего статуса, они закрепятся надолго. Вся ваша работа сейчас пойдет на результат, но, с другой стороны, это может спровоцировать конфликты в вашей семье. И, наконец, рыбы. Развивайте свою интуицию, получите новые идеи, новые возможности из-за рубежа, большие возможности для работы с иностранцами. Обратите внимание на свой духовный рост. Для вас это пойдет на пользу. Также уделите внимание семье и будьте осторожны за рулем. Вот такой вот прогноз на сегодня от наших звезд.
0: Звездный прогноз.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20 и +21 градуса.
0: Реклама.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такую сегодня злободневную тему хочу обсудить по поводу водорослей, которые, ну, казалось бы, не убирают или убирают, неясно, разберемся. А значит, пляж Лепы оказался в центре спора после того, как отдыхающие заметили большое количество водорослей на берегу. Одни требуют регулярной уборки, другие призывают не вмешиваться в естественные процессы моря. Поводом для дискуссии стала публикация пользователя одной из соцсетей, которая задалась вопросом, почему в Латвии водоросли не убирают регулярно, особенно в летний сезон. В Испании, как говорит она, например, водоросли и морскую траву регулярно собирают специальной техникой, особенно в сезон. Лепая фантастически красивый город, пляж должен быть его визитной карточкой. При этом автор публикации предположила, что оставлять водоросли на берегу, возможно, необходимо по экологическим причинам. А значит, публикация вызвала дискуссию. Одни пользователи считают, что пляж можно было бы регулярно очищать небольшой специализированной техникой. Другие напоминают, что выброс водорослей на берег – естественный процесс, а после уборки моря уже через несколько часов или на следующий день может снова принести их к берегу. И как все это убрать? Еще больше не испортив пляж. Тяжелая техника с грузовиками и бульдозерами там все изъездит и будет еще хуже, написал один из комментаторов. А, значит, автор публикации возразила, что для этого не обязательно использовать тяжелую технику. Значит, небольшие тракторы собирают, складывают и увозят. Что именно они испортят? Песок? Следы оставить не обошлось без шуток. Один из пользователей назвал происходящее возможность бесплатно попробовать лечебные грязевые процедуры. Значит, автор заметил, что грязи там мало, ну, то есть на полном серьезе. Другие участники дискуссии призвали не воспринимать водоросли как признак неухоженного пляжа. Это море при определенном ветре водоросли выбрасывает на берег. Так происходит в природе. Значит, и если техника утром все соберет, к вечеру, следующему утру выглядит точно так же. Радуйтесь, это не мусор, а водоросли. Пользователи также напомнили, что количество выброшенных на берег водорослей зависит от направления ветра. Подобное явление наблюдается в разных местах латвийского побережья. Кто-то пошутил, что на таком берегу можно было поискать янтарь. В комментариях прозвучало предположение, что водоросли на пляже Лепаи все же убирают, однако море быстро приносит новые. В то же время некоторые пользователи критиковали муниципалитет за приоритеты и расходование средств. Один из комментаторов заявил, что похожая ситуация наблюдается в Юрмале. Значит, и вот автор публикации считает, что регулярный сбор водорослей не должен создавать для муниципального бюджета чрезмерных расходов. А комментарии вот под этой статьей в интернете такие. Значит, это Балтийское море. Убирать траву бесполезно. Каждый год одно и то же. Пустая трата денег. Дорого совершенно. Неэффективно. Климат меняется. Потепление, похолодание. Черт знает, что творится. Трава на пляже не самое страшное. Недопустимо тратить столько денег на такую ерунду. Но я, как житель Юрмы, могу сказать, что действительно периодически водоросли появляются. И, в общем, самое отвратительное, когда начинают свисти, и жуткий запах такой, знаете, гнилой. Запах грязевых ванн таких вот в санатории. Те, кто был, знают, примерно похоже. Ну, в общем, действительно похоже что-то на лечебное. Но, на самом деле, конечно, радости не вызывает. И когда, значит, если вода теплая, заходишь купаться. И, в общем, как бы, ну, так себе ощущение, так себе, конечно, впечатление. Хотел бы, чтобы этого не было. Ну, на самом деле, это природа. Я думаю, что, возможно, действительно убирать это нет смысла. Но хотелось бы, конечно, услышать мнение компетентных людей, муниципалитетов, представителей муниципалитетов и, конечно, людей, которые отвечают за экологию, тоже очень важно было бы узнать. Честно говоря, я думаю, что в этой статье есть информация про это, но информации нет. Ну, значит, будет часть вторая. Будем, в общем-то, обсуждать еще раз эту новость, но уже чуть позже. Друзья мои, я думаю, что речь, конечно, идет прежде всего о заливе. Наверное, в море этого нет, хотя Лепая, казалось бы, там море открытое. Как мне кажется, не должно быть этих водорослей. Ну, ладно, в заливе, в Юрмале, а в Лепае, честно говоря, непонятно, почему они там появляются. Тоже, если, может быть, кто-то знает из вас, дайте комментарий. С удовольствием мы эту тему обсудим, может быть, завтра или послезавтра, в ближайшие дни. Вот такая вот история, друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Начнем выпуск со сводки госполиции о правонарушениях и аварийности за праздничный уикенд. С пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 187 ДТП. В них пострадали 38 человек. Один погиб в аварии 16 августа примерно в 17:50. Авария произошла на 34-м километре шоссе Рига-Венспилс возле поворота на Страубцемс. Столкнулись грузовик с прицепом и три легковых авто. Пострадали 6 человек. Одного спасти не удалось, троих доставили в медучреждение, двое от госпитализации отказались. Вернемся к сводке. Патрульные за три дня составили 164 протокола, 14 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, четверо в легкой степени, они получили административное наказание, в отношении 10 начаты уголовные процессы. Два автомобиля конфискованы, за 8 придется выплатить компенсационную стоимость. Что касается трафика, перед 9 часами на мониторе было 4 балла и 22 затора. Сейчас тройка, заторы уменьшились как количественно, так и качественно. И почти везде восстановилось свободное движение. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: каким был день города Риги 825-летия, наверное, многие знают не понаслышке, а лично посетили какие-то мероприятия. Может быть, не все, лишь некоторые, но посетили. Вы знаете, я тоже решил не оставаться в стороне, хотя, честно скажу, было лениво после прилета из отпуска из-за разницы в часовых поясах. Хотелось как-то отдыхать, спать, но собрался и в жару из Юрмалы приехали с детьми в Ригу посмотреть вот эти вот автогонки там или шоу от, значит, Формулы-1. Могу сказать, что шоу, ну, как по мне, да, это, в общем-то, наверное, не сильно то, что нужно показывать на День города, это мое мнение. Вот. Но очень порадовало то, что люди в активном, так сказать, были поиске чего-то интересного, они пришли в большом количестве, заняли места, и, в общем-то, было в какой-то степени не протолкнулся, но, ну, во всяком случае, там. И также вот я из своих наблюдений скажу, посетил также вот ресторанный, так сказать, фудкорт, который находился возле Национального оперного театра. Народу было там, кстати, немного, но потому что, вероятно, цены людей смутили, достаточно серьезные цены. Хотел попробовать пирожное «Вец Рига», но увидел, когда, что оно стоит 8 евро. Решил, в общем-то, что я в своей кондитерской куплю его за полтора. Вот. Поэтому, наверное, в общем-то, день города для какой-то определенной части общества был, ну, во всяком случае, в этом месте. Ну, а вообще, если говорить, в общем-то, по чесноку, был шикарный салют, которого я не видел, но фотографии. Фотографии, видео заметил, шикарный салют, водное шоу, значит, лазерное шоу, световое шоу над Даугавой, и это было очень круто. И говорят, что уже с 2020 года не было фейерверков в Риге. И вот это, в общем-то, первый такой случай, и, в общем, это говорит о том, что как-то Рига как будто вновь вот вернулась в то хорошее время, которое было, ну, во всяком случае, многие так считают тогда. В общем, Ригу с Днем города, и спасибо вам, друзья мои, что не сидели дома, а все-таки вышли, выбрали. И это создало тоже какую-то определенную атмосферу такого домашнего, наверное, все-таки праздника. Я, Кирилл Низов, благодарю вас за участие в нашей программе. Последние 3 часа в студии микрофон для вас работал именно я. Прощаюсь на сегодня. Завтра услышимся снова после 7 утра. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про президента.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году.
3: Про статистику.
1: В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в 2 раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин.
3: Про проекты.
1: Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах, преимущественно в западных и центральных регионах, пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Песни о семье всегда звучат особенно. В них не нужны сложные истории или громкие слова. Достаточно воспоминаний, которые знакомы почти каждому. Именно такой получилась новая работа Сергея Завьялова и Мафика. «Слезы уже вышли. Мама». В центре песни «Мама», «Родной дом» и «Детство». Герой вспоминает сестру и их детские игры, спрашивает о здоровье мамы. Думает о времени, которое прошло слишком быстро. Новая песня получилась очень душевной. И само название говорит о ее настроении лучше любых объяснений. Встречайте, Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Успешная сдача экзамена зависит не только от того, какие знания, теории и практики вождения вы получили, но и от степени вашей готовности продемонстрировать приобретенные навыки. Как показывает практика, если ученик нервничает или еще не настроен должным образом на экзамен, он может совершить глупые ошибки, и экзамен будет завален. Естественно, экзамен не сдают, как правило, те, кто волнуется, невнимателен или куда-то спешит. Тут главное превратить ваши слабости в вашу силу. У каждого ученика могут быть слабые места, когда дело касается управления автомобилем. Это может относиться к объездам, парковке или просто главному переключению передач. Не игнорируйте эти проблемы. Наоборот, проанализируйте, что это за слабые места, где вы чувствуете неуверенность. И затем работайте только над ними с вашим инструктором. Опять-таки, не нужно игнорировать аспекты вождения, которые не нравятся лично вам. Если вы терпеть не можете, например, параллельную парковку, делаете это упражнение вместе с инструктором так себе и мечтаете о том, чтобы все быстрее закончилось, так дело не пойдет. Делайте это упражнение до тех пор, пока вы не сможете выполнить нелюбимую парковку с закрытыми глазами. То есть не ставьте мысленный блок между вами и теми упражнениями, которые вы не можете терпеть. Просто делайте их. И да, практикуйтесь в любую погоду. Экстренная остановка на сухой дороге очень отличается от такой же остановки во время сильного дождя или на скользкой дороге. Поскольку вы не можете заказать себе хорошую погоду на день экзамена, вам надо научиться чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях. Понимание того, что ни дождь, ни снег вам экзамен не испортит, дает явные преимущества и уверенность в успехе. Еще один интересный момент, когда вы пойдете на экзамен. Спланируйте заранее ваш день. Экзамен – это всего лишь один или несколько дней вашей жизни. Чем больше будет ваша концентрация в этот день, тем лучше будет результат. И последнее. Не объявляйте всему миру о дате вашего экзамена. Лучше не говорите никому о предстоящем событии. Пусть для них будет приятным сюрпризом ваше сообщение о том, что вы успешно сдали экзамен. Лишнее волнение, давление, вопросы, ожидания – это все отвлекает и вредит ученику. У 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3,5 часа появляется сонливое состояние. Думаете, ничего страшного? Ну да. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы. Недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует также ситуация, когда пассажиры в его машине спят. Но рекомендации в этом случае известны. Это 5-минутные остановки каждый час, ну а в сложных случаях разминка каждые 2 часа. Стоящая машина опасна. Она может закрывать с собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью и мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу. Это также относится к стоящему автобусу, который закрывает собой участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Более того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. Напомню, от остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Да, еще. Тот случай, когда машина приближается медленно, но все же надо пропустить ее. Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, а тот, как правило, идет на большой скорости. Вот, кстати, ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Плюс 21 градуса.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
8: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и Забете.
10: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация lidl.lv.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про заявление.
1: Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете. Признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса.
2: Про инициативы.
1: На общественном портале инициатив Манабалсэлвэ собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах, преимущественно в западных и центральных регионах, пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18

0: до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дело мастера.
1: Когда возвращаешься домой после работы, хочется, чтобы дверь была надежной и теплой. Сегодня расскажем, как выбрать металлическую входную дверь, чтобы вы были уверены. Дом под защитой и уют сохранен. Первое. Прочность конструкции. Толщина дверного полотна должна быть не меньше 70 мм, а лист минимум 1 мм. Но не забудьте, важны не только толщина, но качество стали и жесткость конструкции. Сложные ребра жесткости, многоуровневые контуры – все это делает дверь устойчивой к взлому. И не экономьте на петельных креплениях, выбирайте петли с защитой от снятия. Следующий момент – запирающие механизмы. Отдайте предпочтение моделям с несколькими классами защиты – сувальдные и цилиндровые комбинации. И помните, один надежный замок лучше, чем два слабых. Третье – тепло и шумоизоляция. Уплотнители по контуру двери также важны. Резиновые контуры, двойные пороги, качественные прокладки. Четвертое. Отделка и дизайн двери. Полимерно-порошковое покрытие, декоративные панели, выбирайте то, что гармонирует с интерьером. Наконец, монтаж. Даже лучшая дверь будет слабым звеном, если установлена неправильно. Коробка должна быть ровной, крепления надежными и зазоры минимальными. Основание проема укрепите, чтобы исключить проседание со временем. Главное, что ты входишь не в холодное пространство, а в тепло, покой и безопасность.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Максима, lai nekā netrūktu. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Трехточечный ремень безопасности – заслуга компании Volvo. Компания Volvo, известная как производитель одних из самых безопасных автомобилей в мире, действительно сделала многое для того, чтобы спасти жизни миллионам людей, доведя до идеала такое устройство, как ремень безопасности. Ведь именно шведы сделали его трехточечным. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20 и +21 градуса.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilesoservice.lv.

Вот снова ночь моя темна, и день мой белый. Кто виноват, что ты одна в моей судьбе? Еще вчера я был другой. Я так скучаю по тебе.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о поведении и чувствах собак. Сегодня речь идет о вопросе, который волнует почти каждого владельца. Способна ли собака испытывать чувство вины, когда делает что-то запретное? Характерный прижатый хвост, опущенная голова, взгляд в сторону и попытка ускользнуть воспринимаются как прямое признание проступка. Владельцы уверены, что собака связывает свое действие и реакцию человека. Исследования показывают другую картину. В одном из экспериментов специалисты наблюдали за поведением собак, которые либо действительно нарушали запрет, либо не делали этого. Важно, что владельцам сообщали разные версии происходящего. На записях стало заметно, что выражение собачьей морды почти не зависело от реального поступка. Гораздо сильнее оно зависело от поведения человека. Если хозяин включал укоризненный голос и приближался с раздражением, собака переходила в примиряющие жесты. Это не признание вины, это реакция на напряженную атмосферу. Однако нельзя утверждать, что собаки лишены сложных переживаний. Специалисты, изучающие эмоции животных, допускают, что у собаки существует свой вариант внутреннего дискомфорта, который возникает после действия, нарушающего спокойствие семьи. Некоторые сравнивают это с социальной чувствительностью. Собака может ощущать нарушение гармонии в группе и пытаться восстановить баланс. Это не человеческая вина в привычном понимании. Это переживание, сформированное совместной жизнью и связью с человеком. Важно помнить, что наказание после события не формирует обучение. Собака не связывает разрыв во времени и не корректирует поведение в будущем. Владельцу стоит менять не строгость, а ясность. И пока мы учимся понимать поведение собаки чуть глубже, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про безопасность.
2: С начала операции «Вилка ТС», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Равис Мелнис. Операцию «Вилка ТС» госпогранохрана совместно с НВС и другими службами начала на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силене тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. Возможно, операция уже дает результаты, подчеркнул Мелнис. В настоящее время в рамках операции число военнослужащих из МСРГа в приграничной зоне увеличено вдвое. Также проводятся усиленные проверки транспортных средств.
4: Про ограничения.
2: Электронный адрес e-адреса не будет доступен и в понедельник, сообщили в Государственном агентстве цифрового развития. Ранее агентство сообщало, что недоступность e-адреса будет ограничена прошедшими выходными. В агентстве пояснили, что перенос сроков связан с миграцией данных в рабочую среду системы. Она проходит медленнее, чем предполагалось по результатам предварительных тестов. На объем переносимых данных существенно влияет большое количество адресатов и отправленных сообщений, накопившихся в системе e-адреса.
4: Про проекты.
2: Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические, в Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы, а в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах, преимущественно в западных и центральных регионах, пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед.
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Песни о семье всегда.

всегда звучат особенно. В них не нужны сложные истории или громкие слова. Достаточно воспоминаний, которые знакомы почти каждому. Именно такой получилась новая работа Сергея Завьялова и Мафика. «Слезы уже вышли. Мама». В центре песни «Мама», «Родной дом» и «Детство». Герой вспоминает сестру и их детские игры, спрашивает о здоровье мамы. Думает о времени, которое прошло слишком быстро. Новая песня получилась очень душевной. И само название говорит о ее настроении лучше любых объяснений. Встречайте! Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Бонэ Типс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонэ Типс АБЦ.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Успешная сдача экзамена зависит не только от того, какие знания, теории и практики вождения вы получили, но и от степени вашей готовности продемонстрировать приобретенные навыки. Как показывает практика, если ученик нервничает или еще не настроен должным образом на экзамен, он может совершить глупые ошибки, и экзамен будет завален. Естественно, экзамен не сдают, как правило, те, кто волнуется, невнимателен или куда-то спешит. Тут главное превратить ваши слабости в вашу силу. У каждого ученика могут быть слабые места, когда дело касается управления автомобилем. Это может относиться к объездам, парковке или просто главному переключению передач. Не игнорируйте эти проблемы. Наоборот, проанализируйте, что это за слабые места, где вы чувствуете неуверенность. И затем работайте только над ними с вашим инструктором. Опять-таки, не нужно игнорировать аспекты вождения, которые не нравятся лично вам. Если вы терпеть не можете, например, параллельную парковку, делаете это упражнение вместе с инструктором так себе и мечтаете о том, чтобы все быстрее закончилось, так дело не пойдет. Делайте это упражнение до тех пор, пока вы не сможете выполнить нелюбимую парковку с закрытыми глазами. То есть не ставьте мысленный блок между вами и теми упражнениями, которые вы не можете терпеть. Просто делайте их. И да, практикуйтесь в любую погоду. Экстренная остановка на сухой дороге очень отличается от такой же остановки во время сильного дождя или на скользкой дороге. Поскольку вы не можете заказать себе хорошую погоду на день экзамена, вам надо научиться чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях. Понимание того, что ни дождь, ни снег вам экзамен не испортит, дает явные преимущества и уверенность в успехе. Еще один интересный момент, когда вы пойдете на экзамен. Спланируйте заранее ваш день. Экзамен – это всего лишь один или несколько дней вашей жизни. Чем больше будет ваша концентрация в этот день, тем лучше будет результат. И последнее. Не объявляйте всему миру о дате вашего экзамена. Лучше не говорите никому о предстоящем событии. Пусть для них будет приятным сюрпризом ваше сообщение о том, что вы успешно сдали экзамен. Лишнее волнение, давление, вопросы, ожидания – это все отвлекает и вредит ученику. У 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3,5 часа появляется сонливое состояние. Думаете, ничего страшного? Ну да. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы. Недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует также ситуация, когда пассажиры в его машине спят. Но рекомендации в этом случае известны. Это 5-минутные остановки каждый час, а в сложных случаях разминка каждые 2 часа. Стоящая машина опасна. Она может закрывать с собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью и мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу. Это также относится к стоящему автобусу, который закрывает собой участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Более того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. Напомню, от остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Да, еще. Тот случай, когда машина приближается медленно, но все же надо пропустить ее. Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, а тот, как правило, идет на большой скорости. Вот, кстати, ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Плюс 21 градуса.
2: Реклама. Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Риге 13 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни рижское самоуправление, ни министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК Персонега. 2 года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия Ригас Атексме компании Ригас Атс. В министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. 4 проявили реальный интерес, а 2 претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК Персонега исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций.
3: Про президента.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на 2-й срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году.
2: Про статистику.
1: В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в 2 раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах, преимущественно в западных и центральных регионах, пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Обратная остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки.

0: дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Компания Volkswagen делает не только автомобили, но и сосиски. Начав производство для своих столовых на предприятиях, автокомпания, увидев выгоду, начала производить сосиски для массового потребителя. Началось это в 1973 году.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Плюс 21 градуса.
0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом, но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Я пью до дна за тех, кто...
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Bilishuservice. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про заявление.
1: Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете. Признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса.
2: Про инициативы.
1: На общественном портале инициатив Манабалсэлвэ собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах, преимущественно в западных и центральных регионах, пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Работаем, отдыхаем, понедельником наслаждаемся, а мысли у некоторых про грядущий отпуск. Прежде чем приступить к выполнению заявок, которые уже прилетели в народную передачу только для вас, напомню номер для связи 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Начнем мы с весточки от Анастасии. Она пишет: «Добрый день, любимое радио. С сегодняшнего дня в отпуске. Хочу передать большой привет своим любимым девчонкам-коллегам Илоне, Диане и Владе. Чтобы не скучали, передайте им хорошую песню Вани Дмитриенко. Насколько знаю, у Вани, равно как и на авторадио, плохих песен нет. Недавно он собрал на концерт 70 тысяч народа и установил рекорд, потому что в 20 лет Лужники никто еще не собирал. Но это так, к слову. Вам, Настя, хорошего отпуска и приятного отдыха, а вашим коллегам-подругам передаем один из хитов Дмитриенко «Венера, Юпитер». В программе по заявкам только для вас.
1: Только для вас, только для вас.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите,

Не надо ждать следующего понедельника, чтобы начать воплощать в жизнь свои желания и мечты. Вот как, например, Игорь. Он пишет: «В этом году хочу закончить ремонт в квартире и, наконец, отдохнуть. И прошу поставить песню «Конь» Макса Леонидова. Она, наверное, про меня. Передаю привет всем слушателям Авторадио. Пусть у всех все будет хорошо». Ну что ж, благодарствуем за пожелание. Ассоциация с конем нам тоже очень понравилась. И слушаем песню, которая, надеюсь, придаст вам, Игорь, бодрости и сил.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в бонусе ТИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буны Зимас АБЦ.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

идет своим празднично-поздравительным чередом программ по заявкам только для вас, а мы тем временем получили весточку от Павла Лунева. Он пишет: «Доброго дня, любимое авторадио! Хотелось бы передать огромный привет на всю Латвию и не только Латвию, парному экипажу дальнобойщиков, отцу с сыном, Валерию и Константину Сташенко. Пусть машина будет всегда исправна и никогда не подводит, погода всегда благоволит, а километры легко тают под колесами. Желаю, чтобы на пути встречались только адекватные водители и доброжелательные люди, а усталость легко снималась коротким отдыхом. Помните, что дома вас очень ждут, поэтому берегите себя на каждом повороте. Поставьте, пожалуйста, песню для дальнобойщиков. С уважением, Павел». Кстати, мы очень уважаем нелегкий труд настоящих тружеников магистрали и трасс, водителей дальнобойщиков, а в данном случае приветствуем Валерия и Константина. А слушать будем классику, что называется, по теме, от Татьяны Овсиенко. В программе по заявкам «Только для вас,

Это программа «По заявкам», и в понедельник, 17 августа, у нас есть еще один замечательный повод. Добрый день, Авторадио! Поздравляем нашего внука и сына Максима с днем рождения! Желаем огромного здоровья, везения, успехов в учебе и спорте, хороших друзей! Мы очень любим тебя, твои родные! А для Максика, ему исполнилось 13, поставьте веселую песню про день рождения. Ну, это хорошо, когда каникулы продолжаются, есть возможность послушать на радио поздравления в свой адрес. Более того, песню с пожеланиями к твоему празднику, Максим. Мы слушаем песенку про день рождения. Веселись, развлекайся, принимай подарки и жди исполнения всех желаний. Они непременно сбудутся.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасмину». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Много у нас сегодня заявок, но, друзья, не волнуйтесь, поздравим всех. В популярную передачу «Только для вас» прилетела весточка от Татьяны. Она пишет: «Здравствуйте, Владимир, и замечательная передача. Сегодня отмечает свой день рождения мой друг Роланд. Желаю всех благ, здоровья, любви, денег и всего этого побольше». Побольше. Мы солидарны с вами, Татьяна, а вам, Роланд, от Авторадио пламенный привет и музыкальный подарок. А слушать с легкой руки Татьяны мы будем Джо Кокера в поздравительной передаче «Только для вас».

Тем временем, несколько раз передачу «Только для вас» пытался дозвониться Александр из города Браслов. К сожалению, связь была не очень, но стало понятно, что сегодня 60-летний юбилей у Жени Соколова. Мы поздравляем вас, Евгений. Как известно, после 60 жизнь только начинается. С вами мудрость и жизненный опыт. Пожелаем крепкого здоровья, понимания близких и поддержки друзей. Для вас, Евгений, Виктор Королёв с песней «С днем рождения, друг». И пусть этот день вам понравится и запомнится в том числе этим поздравлением от Авторадио «Латвия». Только

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Уплотняемся, друзья, до завершения передачи. Только для вас нужно еще успеть выполнить пару заявок. Нам пишет Лолита. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Юриса Здановича с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, непременной удачи и сил для достижения любой цели. Юрис, будьте счастливы и любимы. И для вас, как просила Лолита, песня из мюзикла «Ромео и Джульетта» «Короли ночной Вероны». Поздравляем!

Заключительную на сегодня заявку мы получили от нашего меломана Маргариты. Праздничное настроение выходных дней требует красивого завершения. С этой задачей, как всегда, великолепно справится передача ТДВ. Пусть в ней прозвучит французская песня «Моя философия». А вам, Владимир, хочу пожелать легкого дня и такой же недели. И будьте здоровы! Ну что ж, спасибо, Маргарита, на добром слове. Пожелание здоровья и быть на бодрячке я, пожалуй, переадресую всем слушателям и прощусь на этом до завтра, когда мы вновь встретимся на том же месте, в тот же час, в программе по заявкам

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про помощь.
1: Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы.
3: Про безопасность.
1: С начала операции «Вилкатес», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Равис Мелнис. Операцию «Вилкатес» Госпогранохрана совместно с НВС и другими службами начала на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силене тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. Возможно, операция уже дает результаты. Подчеркнул Мелнис. В настоящее время в рамках операции число военнослужащих из МСРГ в приграничной зоне увеличено вдвое. Также проводятся усиленные проверки транспортных средств.
2: Про продукты.
1: За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл.
3: Про погоду.
1: Во вторник, 18 августа, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Песни о семье всегда звучат особенно. В них не нужны сложные истории или громкие слова. Достаточно воспоминаний, которые знакомы почти каждому. Именно такой получилась новая работа Сергея Завьялова и Мафика. «Слезы уже вышли. Мама». В центре песни «Мама», «Родной дом» и «Детство». Герой вспоминает сестру и их детские игры, спрашивает о здоровье мамы. Думает о времени, которое прошло слишком быстро. Новая песня получилась очень душевной. И само название говорит о ее настроении лучше любых объяснений. Встречайте, Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Реклама.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
0: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду! Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Успешная сдача экзамена зависит не только от того, какие знания, теории и практики вождения вы получили, но и от степени вашей готовности продемонстрировать приобретенные навыки. Как показывает практика, если ученик нервничает или еще не настроен должным образом на экзамен, он может совершить глупые ошибки, и экзамен будет завален. Естественно, экзамен не сдают, как правило, те, кто волнуется, невнимателен или куда-то спешит. Тут главное превратить ваши слабости в вашу силу. У каждого ученика могут быть слабые места, когда дело касается управления автомобилем. Это может относиться к объездам, парковке или просто главному переключению передач. Не игнорируйте эти проблемы. Наоборот, проанализируйте, что это за слабые места, где вы чувствуете неуверенность. И затем работайте только над ними с вашим инструктором. Опять-таки, не нужно игнорировать аспекты вождения, которые не нравятся лично вам. Если вы терпеть не можете, например, параллельную парковку, делаете это упражнение вместе с инструктором так себе и мечтаете о том, чтобы все быстрее закончилось, так дело не пойдет. Делайте это упражнение до тех пор, пока вы не сможете выполнить нелюбимую парковку с закрытыми глазами. То есть не ставьте мысленный блок между вами и теми упражнениями, которые вы не можете терпеть. Просто делайте их. И да, практикуйтесь в любую погоду. Экстренная остановка на сухой дороге очень отличается от такой же остановки во время сильного дождя или на скользкой дороге. Поскольку вы не можете заказать себе хорошую погоду на день экзамена, вам надо научиться чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях. Понимание того, что ни дождь, ни снег вам экзамен не испортит, дает явные преимущества и уверенность в успехе. Еще один интересный момент, когда вы пойдете на экзамен. Спланируйте заранее ваш день. Экзамен – это всего лишь один или несколько дней вашей жизни. Чем больше будет ваша концентрация в этот день, тем лучше будет результат. И последнее. Не объявляйте всему миру о дате вашего экзамена. Лучше не говорите никому о предстоящем событии. Пусть для них будет приятным сюрпризом ваше сообщение о том, что вы успешно сдали экзамен. Лишнее волнение, давление, вопросы, ожидания – это все отвлекает и вредит ученику. У 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3,5 часа появляется сонливое состояние. Думаете, ничего страшного? Ну да. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы. Недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует также ситуация, когда пассажиры в его машине спят. Но рекомендация в этом случае известна. Это 5-минутные остановки каждый час, а в сложных случаях разминка каждые 2 часа. Стоящая машина опасна. Она может закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью и мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу. Это также относится к стоящему автобусу, который закрывает собой участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Более того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. Напомню, от остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Да, еще. Тот случай, когда машина приближается медленно, но все же надо пропустить ее. Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль. А тот, как правило, идет на большой скорости. Вот, кстати, ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
3: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о поведении и чувствах собак. Сегодня речь идет о вопросе, который волнует почти каждого владельца. Способна ли собака испытывать чувство вины, когда делает что-то запретное? Характерный прижатый хвост, опущенная голова, взгляд в сторону и попытка ускользнуть воспринимаются как прямое признание проступка. Владельцы уверены, что собака связывает свое действие и реакцию человека. Исследования показывают другую картину. В одном из экспериментов специалисты наблюдали за поведением собак, которые либо действительно нарушали запрет, либо не делали этого. Важно, что владельцам сообщали разные версии происходящего. На записях стало заметно, что выражение собачьей морды почти не зависело от реального поступка. Гораздо сильнее оно зависело от поведения человека. Если хозяин включал укоризненный голос и приближался с раздражением, собака переходила в примиряющие жесты. Это не признание вины, это реакция на напряженную атмосферу. Однако нельзя утверждать, что собаки лишены сложных переживаний. Специалисты, изучающие эмоции животных, допускают, что у собаки существует свой вариант внутреннего дискомфорта, который возникает после действия, нарушающего спокойствие семьи. Некоторые сравнивают это с социальной чувствительностью. Собака может ощущать нарушение гармонии в группе и пытаться восстановить баланс. Это не человеческая вина в привычном понимании. Это переживание, сформированное совместной жизнью и связью с человеком. Важно помнить, что наказание после события не формирует обучение. Собака не связывает разрыв во времени и не корректирует поведение в будущем. Владельцу стоит менять не строгость, а ясность. И пока мы учимся понимать поведение собаки чуть глубже, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетим, билишу сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С начала операции «Оборотень» не задержано ни одного нелегального мигранта или перевозчика. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С начала операции «Оборотень», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Операция началась на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силане тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. С начала операции службам не пришлось задерживать ни нелегальных мигрантов, ни их перевозчиков. За это время также не было обнаружено других тоннелей, соединяющих территории Беларуси и Латвии, сообщил Мелнис. Возможно, операция уже дает результаты, прокомментировал министр обороны. Планируется, что операция продлится до 31 августа. По словам министра, предполагается, что и после завершения операции госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией. Министр не стал комментировать, засыпан ли уже обнаруженный ранее тоннель. Кроме того, сегодня утром Райвис Мелнис сообщил, что дрон, который в пятницу истребители союзников сбили в воздушном пространстве Латвии, залетел на ее территорию из Беларуси. В настоящее время еще выясняется страна происхождения дрона. Министр заверил, что дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиты. Дрон был сбит в лесистой местности. Ни один житель или имущество не пострадали.
2: Про изменения.
1: Электронный адрес не будет доступен и в понедельник, сообщили в Государственном агентстве цифрового развития. Ранее планировалось, что электронный адрес будет недоступен с 14 августа до конца 16 августа в связи с плановыми техническими работами. Однако в понедельник утром госагентство сообщило о продлении работ. В агентстве пояснили, что перенос сроков связан с миграцией данных в рабочую среду системы. Она проходит медленнее, чем предполагалось по результатам предварительных тестов. На объем переносимых данных существенно влияет большое количество адресатов и отправленных сообщений, накопившихся в системе электронного адреса. Цель работы – усилить кибербезопасность системы, обеспечить ее соответствие актуальным требованиям безопасности. На время технических работ функциональность электронного адреса полностью приостановлена. Сервис недоступен как на портале latvia.gov.lv, так и в системах документооборота и бухгалтерских интеграциях учреждений юридических лиц. После завершения технических работ функциональность электронного адреса будет полностью восстановлена. Сам портал latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль входа, система аутентификации пользователей, во время технических работ продолжают работать в обычном режиме.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 и плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте! Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене! Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
7: Внимание!

0: всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Наибольшее количество автомобилей в мире находится не в Китае, а в США. США, на территории которых находится 21% от мирового количества автомобилей, лидируют по сравнению с автопарком Китая на 77 миллионов автомашин. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.
1: Стучат колеса.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны, ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в ЗАБЦ.
4: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Автомонитор.
1: Как переменчива погода, с утра, казалось, ничто не предвещало, после обеда началось. В прогнозе дождь был и останется еще на пару часов. Однако, надеемся, будет идти не постоянно, а с перерывами. Осадки, конечно, накладывают отпечаток на трафик в латвийской столице. Сегодняшний вечерний час пик тому подтверждение. Еще час назад было 4 балла, в данный момент на мониторе появилось 7 баллов. И транспорт, как обычно, собирается в местах ограничений и дорожных работ, а также на самых востребованных и популярных улицах и магистралях. Быстрее всего заполнилась Карла Ульма-Негатва в обоих направлениях. Улица Даугавгривас плотно в районе Каменного моста со стороны Пардаугавы, особенно на Ранька-Дамбис. В другой части города сложно на мосту Славу, на съездах и подъездах к нему. Притормаживают Педруэс, Круспилс, кроме того, Густава Замгалгатва перед Брибас в направлении Восточной магистрали. И отметим в Улбраке улицу Института, где продолжаются дорожные работы. Здесь пробка уже на 15 минут. В общем, картина понятна, она будет только усложняться. По возможности в это время лучше вообще на дороге не выезжать или находить оптимальные маршруты. Они вам помогут сэкономить время и объехать пробки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
8: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
9: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если вы нахмурясь, выйдите из дома. Если

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Потребительские расходы домохозяйств достигли в среднем 619 евро на одного человека. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статуправлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или на 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен. Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, в сельской местности 524 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курзаме 546 евро, в Видземе 519, в Земгале 511, в Латгале 446 евро. В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. При этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1% больше, а расходы в евро на 53 евро больше. На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6% расходы в евро на 39 евро. Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт. Билеты на общественный транспорт и или использование личного транспортного средства, топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи, на которые домохозяйства в среднем направляли 11,9% своих ежедневных расходов или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7% меньше, но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше. Расходы домохозяйств на отдых, спорт, культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1% или 16 евро.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди. В Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Песни о семье всегда звучат особенно. В них не нужны сложные истории или громкие слова. Достаточно воспоминаний, которые знакомы почти каждому. Именно такой получилась новая работа Сергея Завьялова и Мафика. «Слезы уже вышли. Мама». В центре песни «Мама», «Родной дом» и «Детство». Герой вспоминает сестру и их детские игры, спрашивает о здоровье мамы. Думает о времени, которое прошло слишком быстро. Новая песня получилась очень душевной. И само название говорит о ее настроении лучше любых объяснений. Встречайте! Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Автомонитор.
1: Будем считать, что это в некотором смысле очередная репетиция того, что нас ждет в сентябре, когда ученики вернутся в школы, а у многих закончится отпуска. Иногда действительно стоит задуматься, а не пересаживаться ли хотя бы время от времени на общественный транспорт, который в пробке во многих местах шурует свободно.

0: отведенным полосам. Тем временем на мониторе засветились 8 баллов, дождь продолжается, а сложных мест прибавляется. Почти 60 заторов тому подтверждение. На Карля Ульмане Гатве сложно в обоих направлениях, хорошая плотная пробка на Даугавгривас также в обе стороны. Кроме того, притормозил участок Валдемара, Вантовый мост и далее до Мелнсила, затруднено движение со стороны Пардаугавы к Каменному мосту. В центре забита машинами Лачплеша, далее на Густава Земгала Гатве затор перед Брибес в направлении Восточной магистрали и очень сложная обстановка на мосту Славу на съездах и подъездах к нему. Отметим также улицу Круспилс, а на Ладгалес в сторону Румбулы произошло ДТП, и там собирается пробка. Будем внимательны, не стоит торопиться, соблюдаем ПДД и дистанцию, особенно во время дождя. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Успешная сдача экзамена зависит не только от того, какие знания, теории и практики вождения вы получили, но и от степени вашей готовности продемонстрировать приобретенные навыки. Как показывает практика, если ученик нервничает или еще не настроен должным образом на экзамен, он может совершить глупые ошибки, и экзамен будет завален. Естественно, экзамен не сдают, как правило, те, кто волнуется, невнимателен или куда-то спешит. Тут главное превратить ваши слабости в вашу силу. У каждого ученика могут быть слабые места, когда дело касается управления автомобилем. Это может относиться к объездам, парковке или просто к главному переключению передач. Не игнорируйте эти проблемы. Наоборот, проанализируйте, что это за слабые места, где вы чувствуете неуверенность. И затем работайте только над ними с вашим инструктором. Опять-таки, не нужно игнорировать аспекты вождения, которые не нравятся лично вам. Если вы терпеть не можете, например, параллельную парковку, делаете это упражнение вместе с инструктором так себе и мечтаете о том, чтобы все быстрее закончилось, так дело не пойдет. Делайте это упражнение до тех пор, пока вы не сможете выполнить нелюбимую парковку с закрытыми глазами. То есть не ставьте мысленный блок между вами и теми упражнениями, которые вы не можете терпеть. Просто делайте их. И да, практикуйтесь в любую погоду. Экстренная остановка на сухой дороге очень отличается от такой же остановки во время сильного дождя или на скользкой дороге. Поскольку вы не можете заказать себе хорошую погоду на день экзамена, вам надо научиться чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях. Понимание того, что ни дождь, ни снег вам экзамен не испортит, дает явные преимущества и уверенность в успехе. Еще один интересный момент, когда вы пойдете на экзамен. Спланируйте заранее ваш день. Экзамен – это всего лишь один или несколько дней вашей жизни. Чем больше будет ваша концентрация в этот день, тем лучше будет результат. И последнее. Не объявляйте всему миру о дате вашего экзамена. Лучше не говорите никому о предстоящем событии. Пусть для них будет приятным сюрпризом ваше сообщение о том, что вы успешно сдали экзамен. Лишнее волнение, давление, вопросы, ожидания – это все отвлекает и вредит ученику. У 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3,5 часа появляется сонливое состояние. Думаете, ничего страшного? Ну да. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы. Недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует также ситуация, когда пассажиры в его машине спят. Но рекомендации в этом случае известны. Это 5-минутные остановки каждый час, ну а в сложных случаях разминка каждые 2 часа. Стоящая машина опасна. Она может закрывать с собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью и мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу. Это также относится к стоящему автобусу, который закрывает собой участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Более того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. Напомню, от остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Да, еще. Тот случай, когда машина приближается медленно, но все же надо пропустить ее. Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, а тот, как правило, идет на большой скорости. Вот, кстати, ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
7: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
8: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента Диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: Turn us out, turn us to skies.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз призывает Аэрбалтик заключить соглашение о соцгарантиях для увольняемых. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию Аэрбалтик заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством Аэрбалтик. По словам представителей профсоюза, Аэрбалтик выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза. Достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство Аэрбалтик соблюдать и остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Аэрбалтик предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет Аэрбалтик утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди. В Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте! Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене! Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой латвийской столицы. Дождь угомонился, но своих дел он понаделал. В частности, появились в низинах подтопления и произошло сразу несколько ДТП в разных частях города. Отметим, что на прошлой неделе за трудовую пятидневку в Риге и столичном регионе произошло 425 аварий. В среднем это 85 за сутки. Ну а за минувший праздничный уикенд с пятницы по воскресенье включительно было зарегистрировано 187 ДТП. В них пострадали аж 38 человек. Один погиб в крупной аварии 16 августа примерно в 17:50 на 34-м километре шоссе Рига-Венспилс возле поворота на Страубцемс. Столкнулись грузовик с прицепом и три легковых авто. Пострадали 6 человек. Одного спасти не удалось, троих доставили в медучреждение. Двое от госпитализации отказались. В общем, все это к тому, чтобы реально оценивать свои возможности и возможности своего авто, не отвлекаться и не нарушать ПДД. Что касается трафика, на максимуме примерно в половину шестого было 9 баллов, 91 за тур. К этой минуте пробки потеряли 42%, трафик вернулся в диапазон от 5 до 6 баллов. Заторы продолжают уменьшаться как количественно, так и качественно. На основных и важных магистралях трудности есть, но на многих второстепенных и дорогах поближе к окраинам можно уже проехать свободно. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье,

0: также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Первый в мире штраф за превышение скорости был выписан в 1902 году. Насколько быстро ехал виновный автомобилист? Непростительные 70 км в час. Только вот интересно, как они это определили. Ведь спидометры только начинали появляться, а до появления радаров было еще почти 60 лет.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: «Красная остановка».
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
0: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

0: только любовь.
1: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова. А я все та же.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия. Седьмое место.

чуешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю

в жизнь. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. 4 место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале Дзинтери на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишус-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. Истории», в которых главное не действие, а путь человека и его внутренние решения. Сегодня фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» основан на реальных событиях и рассказывает о женщине по имени Ферн, которая после потери работы и мужа решает полностью изменить свою жизнь. Она продает вещи, покупает фургон и отправляется в путь по Америке, становясь частью сообщества людей, живущих на колесах. Сюжет фильма «Земля кочевников» строится на ее путешествии и встречах с такими же кочевниками. Ферн берется за сезонную работу, живет в кемпингах, учится справляться с бытовыми трудностями и постепенно открывает для себя новый ритм. На ее пути появляются люди со своими историями, и каждая встреча добавляет ей понимание, что за этим образом жизни стоят не только обстоятельства, но и осознанный выбор. Со временем у Ферн появляется возможность вернуться к более привычной жизни. Она встречает человека, который предлагает ей остаться, обрести стабильность и дом. Но внутренне она уже изменилась. Для нее дорога становится не временным решением, а частью себя. В финале она возвращается в родной город, прощается с прошлым и снова отправляется в путь. Фильм «Земля кочевников» — это тихая и глубокая история о свободе, одиночестве и принятии, основанной на реальных событиях. Интересного

Интересный факт. Оказывается, понадобится меньше полугода, чтобы добраться до Луны на машине. По мнению аналитиков, двигаться нужно со средней скоростью 100 км в час. И тогда можно будет добраться до Луны менее чем за 180 дней. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: Группа «Виагра», появившаяся в 2000 году, надолго прописала шоу-бизнесе и уверенно движется вперед. Проект переживал периоды расцвета, когда на пике популярности собирал стадионы и многотысячные концертные залы. Ну и, конечно, затишье. Но каждый раз, когда «Виагру» пытались писать в архив, новый состав дарил свежий хит, в который раз доказывая, что последняя страница истории коллектива еще не написана. Сегодня в проекте «Живой звук» послушаем песню «Антигейша» в живом исполнении коллектива «Виагра».

0: 響く限りにリンゴ。
1: Мы желаем всем слушателям Авторадио любви, благодати, чтобы вы

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слова,

молчание, начало всех начал. Но если плечи песни

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Песни о семье всегда звучат особенно. В них не нужны сложные истории или громкие слова. Достаточно воспоминаний, которые знакомы почти каждому. Именно такой получилась новая работа Сергея Завьялова и Мафика. «Слезы уже вышли. Мама». В центре песни «Мама», «Родной дом» и «Детство». Герой вспоминает сестру и их детские игры, спрашивает о здоровье мамы. Думает о времени, которое прошло слишком быстро. Новая песня получилась очень душевной. И само название говорит о ее настроении лучше любых объяснений. Встречайте, Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть без сожаления, поцеловать проснувшихся детей.

0: переживем, переживем, переживем.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Сюткин. Я то, что надо. Живое выступление 2021 года.

мне что-нибудь скажи. Скорей, пусть будут звезды, то небо заполони.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Интересный факт. 75% всех автомобилей, произведенных компанией Rolls-Royce, все еще находятся в эксплуатации. Кажется, владельцы Rolls-Royce очень любят свои машины. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: любящей женщины.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Текила любовь. Живое выступление 2019 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.